0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Ну что, приветствуем вас, друзья. Технологика, наша постоянная рубрика. Сегодня снова вспомним один интересный гаджет, который, оказывается, тоже не особо-то экономит. Слушай, что у нас с экономией сегодня все связано?
5: То вот эти
4: ребята, которые решили... Ну что, приветствуем вас, друзья. Технологика, наша постоянная рубрика. Сегодня снова вспомним один интересный гаджет, который, оказывается, тоже не особо-то экономит. Слушай, что у нас с экономией сегодня все связано?
5: То вот эти
4: ребята, которые решили привезти на самодельную плату

0: Насадка, аэратор для крана и подсветка. Там еще есть классная якобы, которая делает вашу воду красивее. Ой. Меняет ее цвет в состоянии и в зависимости от температуры.
1: Только зачем?
0: Да, но это все только согласно описанию на самом-то деле.
1: Вообще, как все это работает, друзья? Встроенный такой гидрогенератор, мини-турбина, крутится от потока воды и вырабатывает ток для диодов без батареек. Датчик температуры меняет цвет. Цвет воды при этом меняется в зависимости от ее температуры, холодная, зеленая, потом, если тепленькая, то немножко синяя становится, горячая, само собой, красная. Вот эта аэрация смешивает воду с воздухом, чтобы струя казалась немножко больше, если напор, видимо, все-таки слабый в кране, дорогие друзья. Ну и минус тоже есть.
0: Ну а минусы без них никуда. Мерцание. Ну вот при слабом напоре диоды гаснут или просто начинают мигать потихонечку, напоминая вот такую елочную гирлянду. Ну и экономия выходит спорная, потому что яркий свет и стабильный. Сильная работа требует очень сильного напора воды, сводящего сбережения, конечно же, к нулю. Ну и шум и поломки. Турбина издает гул, она быстро забивается вот различными солями и ломается от жесткой воды даже. Поэтому, ну, я не знаю, нужна ли вот такая вот красивая штучка и поможет ли она действительно сэкономить.
1: А, кстати, купить такой гаджет можно в любом китайском маркетплейсе. Пользователи часто оставляют примерно такие отзывы. Увы, кроме спецэффекта свечения на насадка ничем не помогла. Струя становится действительно яркой только при достаточно сильном напоре. Слабо открытый кран дает лишь легкое свечение, почти незаметное при естественном дневном освещении. Зато в темноте струя выглядит действительно немного эффектно.
0: Да, вот если кому-то хочется эффектов все-таки добавить, да, так. И вот яркости. Но по факту эта самая насадка получается, что и вовсе не нужна, потому что тот самый светодиод, он просто мигает, если напор не сильный. При этом электрический ток генерируется за счет все-таки потока воды, значит, подсветка будет прям очень слабенькой в обычном режиме, тогда как при полностью открытом кране можно просто забыть об экономии. Зачем тогда все это? Да, ну вот, согласен. Получается, не польза, а пшик в прямом смысле
1: пшик,
0: этого слова.
1: А пшик, да, вот денежки на пшик пускать не стоит, дорогие друзья. А ты знаешь, я однажды видел такой очень интересный ролик, в особенности в странах, где есть такая вот высокая вулканическая активность, или вот дома, которые в горах находятся, где есть вот залежи нефти, газа, да, к примеру говоря, и просто люди открывают кран, открывают воду и начинают ее поджигать, и она горит просто, вот знаешь, таким настоящим огнем,
0: да,
1: просто горит.
0: Да, насыщенная, видимо,
1: да? Да, насыщенная, вот какими-то газами определенными.
0: Газами, да.
1: Да,
0: маслами, возможно.
1: Вот это, конечно, вот это действительно очень круто выглядит, эффектно, конечно, выглядит. Главное, чтобы квартиру не спалить. А так, да, вот что просто вот, просто будет гореть что-то, ну, как-то, да, глуповато, конечно, с одной стороны. Хотя, мне кажется, сейчас в абсолютно любом кране есть уже специальная такая насадка, которая создает искусственное давление. Если, допустим, давление в кране слабое, то оно немножко усиливает его. То есть получается такая сеточка маленькая с маленькими отверстиями, дорогие друзья. Угу. Она есть сейчас практически у каждого крана.
0: Да и своего рода некий фильтр такой тоже получается.
1: Своего рода, да, фильтр для такой жесткой совсем очистки, это само собой раз. И во-вторых, он тоже усиливает напор. Немного, но усиливает. Ну, не сильно, конечно. Но, тем не менее, дорогие друзья, деньги на ветер пускать не стоит. И такую штуку не советую вам покупать. А так, если у вас слабый напор дома,
0: да,
1: сам по себе.
0: Да, если, конечно же, очень сильно и хочется, может быть, кто-то привык, ты знаешь, по ночам устраивать какие-то все-таки спецэффекты дома у себя. Вот так вот.
1: Ванные такие.
0: Связанные,
1: пенные вечеринки, я не знаю, у себя ванные.
0: Тогда почему бы и нет? Тогда, возможно, и пригодится. Вот стоит человек, посмотрит, порадуется. Может быть, еще и вспомнит что-то приятное под эту всю светомузыку. Ну, а как по-другому? Может быть, кому-то
1: я
0: нужно?
1: Бы, честно, купил бы такую насадку для душа. Знаешь, у тебя так... как ты сегодня мылся? Ничего, так вода такая была зелененькая. В смысле зелененькая? Ну, теплая. Короче,
0: совсем. Зеленый, да, синий или красный водой.
1: Зато, знаешь, сразу понятно становится, что вода может тебя обжечь, если вот она пойдет красного цвета. Тут, знаешь, вот такой небольшой плюсик есть, чтобы не обжечься.
0: Да, то есть пар и сама, да, вот эта температура. Ну, конечно, никак не подскажут.
1: Да, никак не подскажут.
0: А вот так, что прям издалека, да, включил вот эту самую воду, и прям с другой комнаты видно было, что вода горячая.
1: Да, да, прикольно. Ну, чего бы и нет. На самом деле, экономия воды — это важная, друзья, составляющая нашей жизни, и я в последнее время стал на самом деле тоже обращать внимание, когда я, допустим, чищу зубы утром, я обязательно вот открываю, допустим, намочил зубную щетку, обильно ее намазал пастой, начинаю чистить зубы, обязательно закрываю кран, чтобы вода просто так не текла, дорогие друзья. Мне кажется, это вот такие вот простейшие вещи, которые мы навсегда просто должны вот запомнить. Потому что вода, хоть и она, круговорот воды в природе существует,

0: само собой. Но с каждым годом становится все меньше и меньше той самой чистой воды,
1: конечно,
0: дорогие друзья,
1: чистая
0: пригодной.
1: Питьевая вода,
0: да,
1: она очень цена на самом деле.
0: Очень ценный продукт, очень важный и необходимый для всех, для нас, потому что мы на 1/3 из воды состоим. Хотя иногда по утрам мне кажется, что я немного из тормозной жидкости состою.
1: Ну, это не только ты, да, у многих, мне кажется,
0: Пока не разбавлю тормозную жидкость
1: вот,
0: кофе,
1: еще
0: да, я не
1: похоже.
0: Просыпаюсь. Но на самом деле экономия воды – это важно. Друзья, помните, простые правила помогут сэкономить воду не только для нас, живущих сейчас на планете Земля, но и в целом для последующих поколений. Друзья, ну а мы идем вперед. Далее у нас вот тут торопится, спешит, хочет войти к нам сюда в гости. Дорогая реклама, дорогая, не знаю, но это надо спросить коммерческой службы, дорогие друзья, но мы всегда рады ее встречать. Слушаем, друзья, рекламу, рубрики, и мы вернемся к вам уже в следующем часу, обещаем, он тоже будет интересный и насыщенный.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефон идорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух дастрас чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند مرو فرمود با نادان مپیوند سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم. توجیکونا و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс – манбаи иттилоот ва фароғат.
2: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян и снова пишу, но сотру сообщения. Чувства остались.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Всем привет, дорогие друзья! Мы снова здесь, снова с вами, конечно же. Те самые люди, которые дарят вам настроение и заряжают вас на целый день. Команда «Второго дыхания» собирается, чтобы во втором часу вам сегодня подарить то самое настроение. И попытаемся открыть «Второе дыхание», друзья, вместе с вами, конечно же. Ну и прежде, как всегда, конечно же, в самом начале будем говорить про праздники, да, Лола? Верно?
1: Именно так, потому что именно праздники делают наши дни более яркими, более такими красивыми, потому что, ну, конечно, это же замечательно, поводы, чтобы действительно себя порадовать, порадовать родных, близких. Да даже если просто ты вспомнишь о чем-то и улыбнешься, мне кажется, это уже вот такой приятный бонус. Поэтому про праздники будем говорить, но до этого еще раз потрясающего дня вам желаем, светлого, доброго, яркого понедельника, друзья. Пусть он будет потрясающим стартом для всей рабочей недели.
0: Да, именно так, дорогие друзья. Ну а теперь к этим праздникам. День случайных встреч сегодня. А, ты знаешь, я вот думал, что вот Душанбе город-миллионник, да, уже так. Я думаю, где-то миллион человек точно живет в столице нашей страны. А, и я-то думал, я сам из города Худжанд. Он, конечно, намного меньше, чем Душанбе. И, в принципе, в Худжанде достаточно увидеть всех своих родных, близких. Это просто выйти на улицу в какое-то довольно оживленное утреннее время. И так, о, привет, как дела? То есть видишь сразу двоих, троих, четверых или пятерых знакомых, которых давно не видел. Но все-таки столица побольше, да, и...
1: На то она и столица.
0: Но ты знаешь, даже иногда и в столице думаешь, какой все-таки у нас маленький город. Иногда просто идешь, опа, случайная встреча. Встретил своего однокурсника, одноклассника. О, ничего себе. Так что вот так вот, дорогие друзья, случайные встречи вообще, мне кажется, тоже не случайны.
1: Конечно.
0: Потому что любая случайная встреча ведет к чему? К какому-то интересному знакомству, каким-то интересным связям, дорогие друзья, которые в жизни в целом тоже нам могут помогать.
1: А я, знаешь, еще согласна с тем, что встречаться можно не только с людьми. Встретиться можно, знаешь, с каким-то запахом, который тебе дорог. Абсолютно,
0: конечно,
1: случайно.
0: Да.
1: С какой-то потерянной вещью. Вот такое частенько бывает. И внезапно вот делаешь уборочку и встречаешься тоже. Это прям вообще очень приятные встречи. Ну или просто, я не знаю, вот если встречаешься с каким-то природным явлением, тоже не можешь забыть. В общем-то, в принципе, встреча может быть не только с кем-то, но и с чем-то особенным, приятным.
0: 100%.
1: Который будоражит, конечно, и вызывает какие-то воспоминания. Поэтому да, друзья, вот таких вот приятных встреч вам желаем
0: это
1: побольше.
0: Это запахи, это вкусно. Еда — это, конечно же, люди и даже братья наши меньшие. Дорогие друзья, вот встретишь вот какого-нибудь по дороге котенка, который на тебя посмотрит, мяукнет тебе по раз, и уже на душе становится теплее. Так что, дорогие друзья, в любом случае, сегодня случайные встречи, они, мне кажется, всегда не случайны. А в понедельник, мне кажется, особенно приятная какая-то случайная встреча. В особенности в 10 утра, и ты идешь такой на работу, и тебя встречает начальник, а ты должен в 8 прийти на работу. Да, это тоже случайная встреча, надо
1: тоже
0: сказать.
1: Случайно.
0: Начальник, случайно. Встреча у нас сегодня с вами.
1: Ну,
0: ты, говорит, откуда идешь? Из дома? Нет, я вот в магазин ближайший ходил.
1: Я давно на работе.
0: Конечно. Давно на работе, так и говорите.
1: Ну что, еще сегодня хороший праздник. Смотри, день памяти Михаила Лермонтова.
0: Отлично.
1: Вот 185 лет, кстати говоря, уже этому самому дню, этому празднику. Ну, про Лермонтова очень много можно говорить. У меня сразу те самые прямые ассоциации с Золотым веком, со школой, конечно, с прекрасными стихами. Кстати, у тебя есть стих любимый Лермонтова?
0: Конечно, есть.
1: Так.
0: Да, конечно, есть.
1: Я тебе подскажу. Самый знаменитый. Вот который прям сразу... Белеет?
0: Белеет парус одинокий, да, в тумане моря голубом.
1: Конечно. Вот видишь?
0: Да. Помню.
1: А еще мне очень нравится...
0: У меня еще «Утес» какой-то был, какой-то стих еще, который мы учили в школе.
1: Я только хотела сказать, мне очень нравится этот стих.
0: А ты тоже его учила?
1: Про «Утес»? Конечно, конечно. Очень вообще люблю стихи Лермонтова. И вот эта вот самая тучка, которая ночевала на груди утеса великана.
0: Вот она и есть та самая.
1: Мне это стихотворение всегда казалось каким-то таким очень грустным, очень трогательным. И прям очень-очень запомнилось мне вот вообще из всех стихотворений, которые мы учили. Поэтому вот про него, кстати, я в первую очередь вспоминаю.
0: Вообще, человек, конечно же, любил эту жизнь. Дорогие друзья, и хочется отметить, что он любил еще Кавказ. И вот эти его стихи, которых он рассказывал про красивые горы. И знаешь, мне кажется, можно как-то вот соотнести и с нашей тоже страной. Потому что у нас 93%, друзья, это все-таки горы. И вот красиво описывать горы и природу Лермонтов, мне кажется, умел это делать просто великолепно.
1: Ну, конечно, великий русский писатель. Что тут добавить? Поэтому, да, замечательный праздник, когда можно действительно отдать дань потрясающему таланту. Вспомни, действительно, те самые стихи. Они и правда, ты знаешь, такие красивые. Они частенько связаны действительно с какими-то особенными воспоминаниями. Поэтому, друзья, вот знаете.
0: Вот школьная программа, друзья. друзья, иногда нет-нет, и всплывает в нашем мозгу. А еще сегодня, друзья, день рождения все-таки гамбургера. О, все-таки, вот это вот, вот, дорогие друзья, вкусняшечка.
1: Ну, та правда, самая, любимая многими сейчас.
0: Да, абсолютно верно. Слушай, это самый популярный фастфуд, наверное, все-таки во всем мире. Это вот тот самый гамбургер. Я думаю, наверное, где-то вторую позицию занимает после пиццы, наверное, да, вот где-то так, где-то расположился там. Ну, а потом всякие там хот-доги, чизбургеры и все остальное.
1: Ну, да, ты знаешь, здесь соглашусь, действительно такой вкусный праздник.
0: Все-таки, почему гамбург? Вот что самое интересное. Откуда вот ноги растут?
1: Вот, да. Кстати говоря, это не связано с городом. Вот как
0: тоже
1: многие,
0: хотел бы знать.
1: Да, как многие думают, на самом деле это чудо, можно сейчас уже так назвать. Это да? Потому что, ну, ты знаешь, никто не думал, что из простого бутербродика получится вот такое вот блюдо, да, которое просто чудесным образом завоевало огромное количество сердец, знаешь, и мегапопулярность. И отмечают как раз-таки вот такой вот праздник благодаря изобретательности ресторатора Луи Лессена, который в 1900 году еще угостил своих первых посетителей вот таким вот как раз своеобразным бутербродиком. Вот по-другому и не скажешь. И произошло это в городе Нью-Хейвен, кстати говоря.
0: А вот где гамбург? Где гамбургер? Вот то, что самое интересное. Вот где история умалчивает? Почему все-таки решили так назвать? Вот что самое интересное. Знаешь, я как-то ответ не получил на свой вопрос. Ну ладно, пускай будет гамбургер. Ладно, мне кажется, люди, которые живут в гамбурге, так говорят, это мы придумали.
1: Это благодаря нам. Возможно.
0: Но уже много лет прошло, кануло в лето, дорогие друзья. Тем не менее, уже это блюдо, скажем так, отмечает 126 лет. Вот так, именно столько кануло времени со дня создания вот этого удивительного фастфуда, который мы до сих пор обожаем и любим. Да, да, люблю, честно признаться. Иногда бывает, хочется прям вот, знаешь, такую вредную, жирную пищу.
1: Ну, все-таки, бывает. Ты знаешь, наверное, все-таки отчасти связан все-таки с тем самым гамбургом. Я так вот думаю, что мы не знаем каких-то исторических моментов, но все-таки популярность, наверное, приобрел вот этот самый гамбургер именно потому, что уже из этого самого города вот начались вот эти вот рецепты, началась какая-то популяризация, и, возможно, да, отчасти все-таки тоже заслуженно, можно
0: я
1: сказать,
0: думаю,
1: что... Да, жители
0: там
1: все-таки.
0: Ноги растут оттуда, да?
1: Да, да, именно так.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку небольшой в виде курса валют, рекламы и других музыкальных рубрик, но потом возвращаемся к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حساب گیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سامانه 44 درم، 10 افغانی 1 سامانه 40 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه 36 درم، 1 روبل روسی 11.8 درم، 1 لیری ترکی 19.5 درم، 1000 سوم ازبکی 77.1 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه 26 درم و 1 یورو 10 سامانه 54 درم. Дмитрий Волковский, як андешай джолиб дорад. Бизнес ин санати гирифтани пул аз кисаи дигарон бе истифода аз фишор ва маҷбурсози аст. Акнун шумо фикр кунед ки аз ҳамаи санатҳо воқеан барои мо муҳимтаринаш кино аст ё санати кор кардану ба даст овардани пул.
2: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Реклама дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки могу, Ромат? Гул, оф, то, апш, боз аллергия.
9: О, Ром, азиза, и лоджаш хаст, аллергия. Рагоюби зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яне?
9: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик ҳаёти бе аллергия аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Совершенство начинается. начинаются с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Гарм хостани чун офтовито вистон.
1: Ваш заказ. Эфир под соусом.
0: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Ну что, дорогие друзья, лето, время фестивалей, которые связаны, конечно, тоже с едой. Ну и не только пляжа, да, вот лето, вы думаешь, пляж какой-нибудь, там, коктейльчик попиваешь. Но нет, ловить сегодня три главных международных гастрофестиваля этого лета, ради которых стоит даже купить билет на самолет и слетать туда. Кто знает,
3: ну, а
2: может быть, вам
3: нет?
2: Понравится.
3: Я бы, кстати, тоже очень хотела. Вот давай начнем
2: с первого. Если там будет бесплатная еда, я да.
3: Там много всего интересного, не только бесплатная еда. Вот номер один в нашем списке – это легендарный Taste в Чикаго, в США. Это самый большой в мире кулинарный пикник под открытым небом. В июле в Гранд-парке собираются миллионы людей, чтобы попробовать абсолютно все, от уличной еды до шедевров высокой кухни. Главный магнит фестиваля – это его знаменитая музыкальная сцена и вечерние рок-концерты мировых звезд, которые проходят прямо во время грандиозной дегустации. Вы буквально можете перекусывать легендарным чикагским хот-догом в паре метров от выступления вашей любимой музыкальной группы. Вот, кстати, интересный факт. За дни фестиваля гости съедают более 70 тонн чикагской пиццы на толстом вкусном тесте.
2: Да.
3: А за один день здесь можно попробовать кухни сразу 30 стран мира. Представляешь? Конечно, стоило бы побывать.
2: В обед. Зачем мы об этом говорим в обед? Да, вот сами себя вот тревожим в этом плане. Но если вы еще не сходили на обед, то сейчас будете тоже его, знаете, так наигрывать, этот аппетит. Ну и вот, друзья, переносимся мы в солнечную Италию, Naples Pisa Village, на целую неделю такая набережная Неаполя превращается в огромную пиццерию под открытым небом. Лучшие мастера планеты соревнуются на создание той самой вкусной пиццы и выбирают чемпиона по выпечке. Здесь проходит кульминация праздника чемпионата мира среди пиццеоло. Это невероятное зрелищное шоу, где повара со всего света крутят тесто на пальцах, подбрасывают его до неба, устраивают настоящие акробатические трюки под крики восторженной толпы. Ну, интересный факт. Специально для фестиваля прямо на берегу моря монтируют более 20 гигантских дровяных печей. Красота. За время праздника здесь, да, запекают и создают более 1000 пицц. Аромат, мне кажется, стоит просто...
3: 100 тысяч
2: пицц, да. Аромат там стоит просто какой-то сумасшедший, головокружительный. Мне кажется, просто одного запаха можно в обморок упасть.
3: А главное, что все это съедается еще. Ты представляешь, как здорово? Ну, действительно, потрясающе. Ну, и замыкаем наш сегодняшний топ, уникальный международный фестиваль Thai Gastro. Это такое масштабное событие, которое объединяет сотни ресторанов и шеф-поваров из разных стран. Главная фишка – современная сибирская и северная кухня из локальных продуктов. Самая захватывающая фишка – это эксклюзивные гастрономические сеты по какой-то вот приемлемой цене, что можно было попробовать, которые шеф-повара разрабатывают специально для этого фестиваля. Вы не найдете эти блюда в обычном меню ресторана в другое время года. Это просто уникальный шанс попробовать чистый кулинарный авангард. Кстати, интересный факт, повара здесь творят настоящую магию. Только тут вы можете попробовать десерты из настоящих сосновых шишек, дичь с таежными ягодами и даже напитки на основе лесного мха. Это просто абсолютно новый гастрономический опыт, который ломает все стереотипы.
2: Я, кстати, ты знаешь, видел видео вот этого фестиваля, как он проходит. Проходил он, правда, зимой, и там довольно холодно. А у них такие были небольшие такие, знаешь, палаточки, куда можно
3: Наверное, похоже. Есть еще, потому что этот проходит именно в июле.
2: А, он проходит летом, да. Ну, значит, похожий, да, есть фестиваль, который тоже проходит вот где-то вот в этой стороне. И хочется отметить, что там такие палатки стояли, снег, прям очень прям холодно, мороз там невыносим по 20 градусов. И вот ты приходишь в эту палаточку, заходишь, и там вот эти все вот явства тоже очень красивые. Но действительно, это очень локальные продукты, которые стоит обязательно попробовать. Их, мне кажется, просто больше нигде не найдешь.
3: Да.
2: Кроме этого места. Ой, слушай, думаю, если я попаду хоть на какой-то из этих фестивалей, то плюс 8 килограмм,
3: да?
2: Я думаю, меня ожидают точно, но останусь, нет, вряд ли, конечно, вернусь обратно, но вернусь уже
3: с другим человеком.
2: Да, с другим человеком, другим размером, наверное, человека.
3: Скорее всего. Скорее и мне кажется, это не только про тебя, потому что ну, трудно устоять, когда ты видишь вот такое огромное количество разных вкусностей, все хочется попробовать, продегустировать, тем более, что проходит это все по нескольку дней, нужно успеть, и зрелищем насладиться, и вкусняшечки попробовать. Поэтому, ты знаешь, я бы тоже, наверное, бы все-таки...
2: Ну и запастись специальными лекарствами, побывала, которые спасут от изжоги и всего остального.
3: И переедание.
2: И переедание, вот, в том числе, главное. Да. Потому что одно вытекает из другого, ты знаешь, я тебе так скажу. Да, почему бы и нет? Я бы посетил бы хотя бы один фестиваль. Друзья, ну, я думаю, что каждый... вот фестивале, если нет такой возможности куда-то выбраться из страны, я считаю, надо просто, знаешь, приехать своим родственникам, которые красивый стол могут накрыть и сказать: ребята, вот тебе наш родной фестиваль прямо дома. Ах, давно у меня, по-моему, не было застолья. Я вот так вот думаю, я сейчас поймал себя на мысли.
3: Я понимаю, ты в какую
2: сторону хочу в гости, да, пойти, кто вкусно готовит. Вот, все, дорогие друзья. Если что, скидывайте адреса. Так, ну что ж, мы делаем остановку в виде, друзья, анонс полезной информации и вернемся совсем уже скоро к вам.
1: Коротко о главном.
4: В Джабарасуловском районе построят стекольный завод и мини-завод по выпуску стеклотары. Сомон Омонов завоевал 2 золотые медали на международном рейтинговом турнире по теннису. В Шугнане планируют построить промышленное предприятие по переработке мазута. В Душанбе попрошаек будут привлекать к общественным работам и административному аресту. Фильм «Рыба на крючке» получил гран-при международного кинофестиваля «Западные ворота». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Олами дакик.
7: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 5.
8: То 5 пиёла қаҳва дар як рӯз барои инсон бехатар аст. Гуфта мешавад, ки қаҳва метавонад хатари сактаи мағзӣ, бемориҳои дил ва диабети навъи 2-ро коҳиш диҳад. Дар ин бора Ассотсиатсияи қалби Амрико хабар додааст. Аммо як нузукӣ аст. Шакар, шарбатҳои ширин, қаймоқ ва дигар иловаҳо метавонанд тамоми фоидаи қаҳваро кам ё ҳатто аз байн баранд.
7: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

0: سی و ما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
3: Рамзро аз басей Мегачипс дар сомони Мегачипс нухатиджей бакайгир.
2: Ва ё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
3: Ба рақами 94-888-88 фирист.
2: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Мегачипс нухатиджей.
4: Рақами телефони идораи реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
7: Не переживай, есть выход.
6: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
7: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
8: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
9: Ты видела этот фильм?
10: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
9: Стоп, не говори дальше.
11: Осторожно, спойлер.

0: Гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
1: Да, друзья, возвращаемся к вам и, конечно же, будем спойлерить, как мы это любим.
2: Именно так, сегодня будет и спойлер, и обзор. Да, студия Marvel анонсировала дату выхода фильма «Черная пантера 3». Для всех поклонников это просто отличная новость, друзья. Во время презентации на фестивале Comic-Con как раз-таки студия Marvel раскрыла, кто же возглавит третью часть экранизации комиксов «Черная пантера». Им, кстати, оказался Дэвид Джонсон, знакомый зрителю по фантастическим фильмам «Чужой Ромул» и «Долгая прогулка» по произведению Стивена Кинга. Он исполнит роль принца Т'Чалы, второго повзрослевшего сына покойного короля Ваканды.
1: Хорошо, сюжет будет строиться вокруг взросления героя Джонсона, который впервые появился еще ребенком в финале «Черная пантера 2» «Ваканда навеки». Режиссер Райан Куглер возвращается к франшизе, а вот в актерский состав также вернут Летишия Райт в роли Шури и Уилсон Дьюк в образе М'Баку. Ну и вот, напомню, что второй части именно Шури принял мантию «Черной пантеры» после трагической гибели Т'Чалы. Чадвик Боузман, кстати говоря, исполняющий роль короля Ваканды, в оригинальном фильме скончался от рака в 2020 году в возрасте 43 лет. И в тот момент Куглер как раз работал над сиквелом. Теперь франшиза делает следующий шаг, передавая эстафету сыну Т'Чалы и вводя в киновселенную Марвел нового героя, которому предстоит нести наследие одного из самых знакомых персонажей студии.
2: Да. Так выбор вот. Джонсона, чья звезда стремительно взошла за последний год, сигнализирует о ставке на новое свежее лицо с серьезным драматическим потенциалом. Фильм, кстати, выйдет в прокат 15 декабря 2028 года.
1: О, ну, подождать еще придется, конечно же, дорогие друзья, но тем не менее. Ты знаешь, я посмотрел на этого замечательного актера в «Долгой прогулке». Ты знаешь, да, молодец. Хорошо парень играет. Я думаю, у него отличное будущее впереди. Так что я думаю, что он заслуживает этой роли. По крайней мере, пусть попробует себя в роли персонажа Марвел. Да, кстати говоря, вообще, ты знаешь, оказывается, не так-то просто стать вот персонажем Марвел. У них просто сумасшедший какой-то отбор, и плюс еще к тому же контракты бывают просто какие-то сумасшедшие. Ну, не в плане денег имеется в виду, а в плане того, что тебе нельзя об этом говорить, нельзя об этом рассказывать, что ты где-то снимаешься ни родным, ни близким, ни друзьям. Ты знаешь, такое ощущение, что ты какой-то суперагент. Очень реально все сложно. Если ты проболтаешься, то все, тебя просто снимают те твои денежки и могут расторгнуть с тобой контракт. В общем, там все очень-очень все по-серьезному и очень все сложно. Потому что малейшая утечка куда-то вот информации в сети может очень сильно отразиться, но на прибыль, одним словом. Так что все здесь довольно серьезно.
2: Именно так. Поэтому очень серьезно подходят вот сейчас к созданию этого фильма, да, который будет уже продолжением. И, кстати, вот глава Marvel, Кевин Файги заявил, кстати, что его очень порадовала игра именно вот этого актера, которого они сейчас выбрали, да, на главную роль. И чтобы почтить наследие, которое Чет помог нам создать, мы хотим уже и дальше исследовать мир Ваканды и, конечно же, попробовать более разнообразных персонажей, которые были уже в первом фильме.
1: Да.
2: Посмотрим, да, что конечно. Из этого получится, но поклонники сейчас обсуждают эту новость. Многие действительно очень рады, потому что одно время говорилось о том, что, возможно, продолжения у фильма не будет. Именно потому, что, конечно же, главного героя... Ну, нет пока человек на роль главного героя, и вот как бы да, это даже не рассматривалось.
1: Но я не сильно расстроюсь, если снимут или не снимут. Я как-то не особо, вот как-то могу сказать, любитель вообще вселенной Марвел в целом.
2: Ты ее просто уже перерос, я хочу тебе сказать.
1: Да, скорее всего, да. Да, вот. Человек-паук, кстати говоря, вот скоро ожидается выход.
2: Вот, мой сын,
1: выход.
2: Кстати, ждет этого самого паука.
1: Мне кажется, если мне было лет 12, наверное, 13, вот. Там, плюс-минус, то, наверное, да, я все-таки любил бы все эти марвелские штучки-дрючки. Как по мне, нет, конечно же, я вообще. Давайте мы все-таки вот не будем снимать «Форсаж» и продолжение «Марвел» тоже.
2: Как оказался, да, мы про «Марвел», про героев, про вселенную, и все-таки «Форсаж» не дает тебе спокойно
1: не
2: жить.
1: Дает мне спокойно жить все это. На самом деле, иногда бывает так, что вот сняли пару фильмов, первую, вторую часть, ладно, третью сняли даже хорошо, все как-то идет нормально, но пора бы остановиться. Ладно, шучу.
2: Я знаю даже, почему ты об этом сейчас снова заговорил, но я думаю, что да, в эту сторону не стоит углубляться, потому что потом ты можешь очень долго говорить.
1: Ой, да, это правда, я могу долго говорить, но сейчас не буду. Друзья, ну, в общем, вот как-то так. Если, конечно, вы любите и ждете, то 100% я рад за вас, но, правда, нам придется еще подождать почти полтора года, плюс-минус, до выхода новых интересных фильмов. Но я верю в Marvel, верю в их возможности. Ну, а мы идем вперед, друзья, мы делаем остановку, возвращаем в следующем часу, там будет наш традиционный розыгрыш, само собой, дорогие друзья, и наш также постоянная рубрика, называется «На рабочей фишке». Все это будет, но придется немножко подождать. Делаем небольшую паузу, чтобы вернуться снова к вам.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Мавчи поварі, барої фавчі мартум. Шабонару з радіої Азія Плюс.
1: Басу барасі вам у бойсаго, хаміша джоліп ва ому зандан. Шартні.
2: Со адар тожікістон сензда.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست دادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
2: رادیو آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس. نوستی.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Джапарасуловском районе построят стекольный завод. Сомон Омонов завоевал 2 золотые медали на международном рейтинговом турнире по теннису. В Душанбе попрошаек их будут привлекать к общественным работам и административному аресту. Далее подробности этих и других событий. В Джабарасуловском районе Согда планируют построить стекольный завод, а также мини-завод по выпуску стеклотары. Основой для нового производства станет кварцевый песок месторождения Кургунча, запасы которого превышают 40 миллионов тонн, пишет Сукпресса. Отмечается, что уже завершены геологические исследования, необходимые экспертизы. На предприятии рассчитывают наладить выпуск листового стекла различного назначения, а также стеклянных банок и бутылок. Кроме того, в перспективе здесь планируют открыть цех по производству газоблоков. Реализовать проект позволит собственная сырьевая база предприятия – высококачественный кварцевый песок. Сегодня кварцевый песок поставляется как на стекольные предприятия Таджикистана, а также экспортируется в Узбекистан и в Кыргызстан. В Шугнанском районе ГБАО планируют построить промышленное предприятие по переработке мазута стоимостью 250 миллионов саманей. Соглашение подписали местные власти и инвесторы из Китая в рамках международного форума «Памир Инвест», который прошел в Хароге на минувшей неделе. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить объемы промышленного производства, повысить поступления в местный бюджет, а также улучшить уровень жизни населения. Сомон Омонов завоевал 2 золотые медали на международном рейтинговом турнире Международной федерации тенниса, который состоялся в городе Андижан, это Узбекистан. Сомон успешно преодолел все этапы соревнований как в одиночном разряде, так и в парном разряде. Вместе со спортсменом из Узбекистана он победил представителей Казахстана. В Душанбе усиливают борьбу с попрошайничеством и бродяжничеством. Во время очередного рейда сотрудники милиции задержали граждан, просивших милостыню возле магазина, в кафе и мечети. Задержанных доставили в приемник-распределитель и провели с ними профилактические беседы. Некоторым назначили административный арест на различные сроки, других привлекли к общественно полезным работам. По данным столичной милиции, большинство задержанных трудоспособны и не имеют серьезных проблем со здоровьем, однако сделали попрошайничество способом получения легких денег. Некоторые из них привлекают к этому и своих детей. Столичные милиции подчеркнули, что рейды продолжаются, а к занимающимся попрошайничеством и бродяжничеством будут применяться предусмотренные законом меры. Фильм «Рыба на крючке» получил гран-при 7-го международного кинофестиваля «Западные ворота». Награда была вручена в российском городе Пскове режиссеру фильма Мухиддину Музафару. В конкурсной программе фестиваля были представлены 9 фильмов из 9 стран. Победитель определялся по итогам зрительского голосования. На сегодняшний день фильм «Рыба на крючке» завоевал уже 10 наград. Кинокартина рассказывает трогательную историю 10-летнего мальчика по имени Далер, воспитанника школы-интерната, который с другом отправляется в долгий путь в поисках своей матери. Это путешествие не только история поиска матери ребенком, но и его внутреннего изменения, а также перемен окружающих. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Ролер. Гармію освоїш, багар як хонадон.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табии болед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
7: Всем привет, друзья, это снова мы, именно так. Да, врываемся в эфир, чтобы пожелать вам приятного дня и настроения тоже хорошего. Но сегодня понедельник, прекрасно понимаем, влиться бывает иногда сложно в рабочие задачи и процессы, хотя надеюсь, что это у вас произошло. Но если нет, не переживайте, энергия для этого есть, она тут, здесь, прямо сейчас. Берите, черпайте, творите и создавайте. Друзья, ну а мы готовы отдавать вам энергию, а также полезную информацию и еще один прекрасный розыгрыш. Все в этом часу только для вас. Ну и поприветствуем всех наших замечательных коллег. А ты знаешь, на самом деле, я коллегами буду теперь называть наших слушателей. Ну а почему бы и нет? Вот согласись, потому что мы вместе сегодня создаем эту прекрасную атмосферу. Не только мы здесь в студии, но и вы там тоже посредством радиоприемника. Вы добавляете звука в том пространстве, где вы находитесь, и атмосфера энергии, счастья, позитива наполняет это пространство. И вы таким образом являетесь тоже нашим проводником. Проводником хорошего настроения. В общем, всем привет, друзья.
8: Всем привет, и отчасти да, ты прав, конечно же, без наших слушателей, ну, не может быть той самой энергии, той самой бодрости, и вообще никакого общения не было, поэтому это здорово, да, и, возможно, мы действительно можем даже называть наших слушателей коллегами, а ты называешь еще и часто их нашей большой семьей, и это тоже мне нравится, поэтому вообще, ты знаешь, здорово, что мы именно так можем заряжать друг друга. А еще, знаешь, есть, оказывается, интересная статистика, вот согласно которой большинство людей не улыбаются по понедельникам примерно до половины 12-го.
7: Серьезно?
8: Дня, да. А мне всегда хочется сказать, что ну какая-то неверная статистика, потому что как только в 11:10 мы начинаем свой эфир, начинаем открывать второе дыхание, мне кажется, уже больше улыбающихся становится. Ну, по крайней мере, в это очень хочется верить.
7: Ну, здесь вот, в этой студии точно, мы тут и смеемся, и ржем от души, дорогие друзья. Тут даже мне иногда за эфиром то, что происходит, вы не слышите и не видите.
8: Надо иногда это снимать, мне кажется,
7: да.
8: И пора уже выкладывать на
7: чем. Это точно. То есть будут такие ролики, которые будут, мне кажется, просто на миллионы залетать. Ладно, шутка, конечно. Дорогие друзья, мы идем вперед, Аль, у нас вот курс валют на старте. Давайте мы узнаем, что происходит в мире финансов. Возвращаемся к вам с рабочими фишками и продолжим наше великолепное общение.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
9: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манат ё зари 5 сомони 44 дирам, 10 афғони 1 сомони 40 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 36 дирам, 1 рубли русӣ 11.8 дирам, 1 лири туркӣ 19.5 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.1 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам ва 1 евро 10 сомони 54 дирам. Дмитрий Волковский агандешай джолиб дорад. Бизнес ин санати гирифтани пул аз кисаи дигарон бе истифода аз фишор ва маҷбурсози аст. Акнун шумо фикр кунед ки аз ҳамаи санатҳо воқеан барои мо муҳимтаринаш кино аст ё санати кор кардану ба даст овардани пул.
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
10: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера». Только вперед! Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама.
0: Челюяк, челюяк.
4: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: быстро. Минимум усилий, максимум результата. Рабочие фишки.
1: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся. Возвращаемся с нашими рабочими фишками и поговорим сегодня про привычки. Потому что почти у каждого из нас есть набор рабочих привычек, которыми мы втайне даже гордимся и которые считаем признаками надежности, опыта и профессионализма. Но проблема в том, что многие из этих привычек работают только на какой-то короткой дистанции, а вот на длинной они приводят нас к выгоранию. Поэтому вот расскажем о привычках рабочих, которые кажутся нам полезными, но на самом деле мешают.
2: А полезная привычка, когда ты вот в разгар рабочего дня идешь и с коллегами болтаешь.
1: Вот, кстати, там есть об этом. Хорошая привычка. Обо всем по порядку.
2: Так, ну вот, быстро отвечать на сообщения. Кажется логичным, если быстро отвечаете, значит, вы надежный, ответственный. Еще и душа коллектива. Реагируйте на каждый мемчик и не пропускайте новости. Да, вместе с тем накапливайте напряжение и стресс, конечно же. Ученые, кстати, из Канады пригласили 124 человека и предложили им одну неделю проверять почту так, как они привыкли. А второй только 3 раза в день. За утро, перед обедом и вечером. В конце каждого дня участники записывали, как они себя чувствовали. Ну и вот результаты показались такими. Когда участники проверяли почту с ограничениями, их субъективный уровень стресса снижался. При этом дело было не в том, что писем было много или не хотелось отвечать. На эмоциональное состояние влияло и сама необходимость быть на связи. Просто быть на связи, это уже напрягало. Ну вот что делать? Можно, конечно, вести календарь слоты, занят или работаю, в то время не заходите в мессенджер или на почту, предупредить коллег, что вы заняты в эти часы, и все вопросы лучше решать до или после. Ну, в общем, конечно, можно и так, конечно, поступить, но на самом деле, оказывается, постоянно быть на связи, это тоже, оказывается, дикое напряжение. От этого люди тоже устают.
1: А так. Да, ну вот и, конечно, что касается переработок, когда человек много работает, вот частенько бывает, что его даже за это хвалят. Если вот человек занят до самой ночи, значит, он очень ответственный, он вовлечен, ему не все равно. И многие, кстати, оказывается, действительно воспринимают это как показатель той самой ответственности. Проблема в том, что у человека ограничен запас энергии. Истощение от долгой работы бьет по когнитивным функциям. Падает концентрация, растет количество ошибок и становится сложнее думать и принимать решения. Кроме того, после 50 часов в неделю продуктивность резко падает, а после 55 часов снижается практически до нуля. Получается, что трудиться больше вообще нет смысла. Грубо говоря, работая 70 часов, специалист получает почти такой же результат, как тот, который решает свои задачи 55 часов, но с гораздо большим уровнем усталости. Что же делать? Принять свою человечность. И, конечно же, помнить, что вы не ИИ. Хотя вот ИИ никогда не сможет так красиво закрыть свой рабочий ноутбук или выключить компьютер ровно в 18 или, там, предположим, в 17:00, когда заканчивается рабочий день.
2: Со звуком так хорошенечко закрыть. Ну, кстати, болтать с коллегами. Есть интересный парадокс. Чем чаще специалистов отвлекают во время работы, тем быстрее они выполняют задачи. Особенно, если их прерывают на какие-то левые вопросы, скажем так. Это показало исследование ученых из Германии. Они пригласили людей и попросили их написать письма. Часть участников периодически отвлекались разными способами, а вот какие-то результаты эксперимента вот получили. Сейчас расскажем. Участники, которые работали без прерываний, выполняли задачу в среднем на 22,7 минуты. Те, кто прерывали по поводу письма, справлялись за 20,31 минуту. Вот так люди, которые прерывали по вопросам о отвлеченности контекста, выполняли поручение за 20, получается, минут 60 секунд. Да, все верно, как я понимаю. То есть, получается, немного быстрее. То есть, разница составила около 2,5 минут. Ученые предположили, что когда человек знает, что его будут постоянно прерывать, бессознательно или сознательно переставляет свой режим работы. Вот так вот.
1: Ну да, потому что
2: делает ее быстрее, наверное.
1: Он уже, конечно же, понимает, чем это грозит. Так что перерывы на поболтать, конечно же, могут увеличить скорость труда, но вот платить за это придется стрессом. Те, кто действительно прерывается во время эксперимента, ощущали фрустрацию и давление. Кроме того, они тратили больше сил, чтобы восполнить задачу. Ну и, конечно же, чувствовали себя уставшими. Получается, что вот такая сделка возможна, то есть можно и делать дела, и болтать с коллегами одновременно, при этом стараться все успеть, но на это нужно закладывать гораздо больше сил. Что делать? Рассчитывать свою нагрузку. И если день обещает быть сложным, то лучше постараться не отвлекаться. Но когда задач не так много, можно, конечно, конечно, рассказать коллегам, как прошли ваши выходные.
2: Ох, да, интересные вещи, дорогие друзья, интересные привычки. У каждого они есть, и каждого они будут, мне кажется. Вообще от привычек на работе избавиться, мне кажется, максимально бывает сложно. Потому что привыкаем мы к ним, очень прям привязываемся к ним, родным. Но вообще, мне кажется, офисные привычки, они тоже должны существовать, они должны быть. Мне кажется, вот как-то даже грустно будет. Пришел в офис, сел за свой стол, скучно сидишь и работаешь целый день, даже ни с кем не общаешься. Ну, это жутко. Знаешь, меня даже немножко пугают вот эти вот американские офисы, когда каждый сотрудник сидит в своей ячейке такой маленькой отдельно, и работает, да? Отдельно. Угу. Да. Жутко становится аж.
1: Ну, согласна. Хотя и там ты тоже знаешь, вот если посмотреть какие-то фильмы, не происходит без того, чтобы они отвлекались на какие-то другие вещи.
2: Ну, конечно, само
1: вещи.
2: Собой,
1: кто-то
2: конечно.
1: Кто-то пришел,
2: конечно.
1: Кто-то ушел, кого-то уволили, а кто-то там смеется над чем-то. В любом случае, все мы люди, конечно же, отвлекаемся. Факторы, они были, есть и будут. Но здесь главное правильно расставлять приоритеты.
2: Желаем удачи вам на работе, друзья, и желаем удачи в нашем розыгрыше, который стартует уже совсем скоро, друзья. Напоминаем, что наш партнер Unicord готов отдать очередные подгузники премиального качества, которые, кстати, производятся здесь, в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии, друзья. Отдаем сегодня целый комплект, ТЭЦ произойдет совсем скоро, но сейчас анонс полезной информации.
3: Сархати Хабархо. در نوحی عجب و رسولوف کارخونه خوردی ای 3 سال 6 بنیاد میگردد. سامان امانوف صاحبی 2 مدالی تیلوی مسابقه بین المللی اوید به تنیس گردید. در نوحی شغنو نیا دوران کارخونه صنعتی اوید به کارکرد مزود بنیاد کنند. تاوبنده ها را در دوشنبه به جاوگری ماموری و کارهای جمعیتی جلب میکنند. فیلم موهی در شهر صاحبی شاه جایزه فیستیوالی بین المللی کنایی دروازه های غربی شد. مفصل این و دیگر خبر خود را خوزی هر ساعت رادیوی ازیا پلیوز.
4: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تو 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: عالمی دقیق.
6: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
7: 2. دسته منتخبی فوتبالی اسپانیا همگی 2 مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوانی خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده باری دویم قهرمانی جهان شد.
6: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
8: رادیو آسیا پلس
9: برای شنیدن
8: آسیا پلس.

0: музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
1: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Приветствуем, друзья. Ну что, розыгрыш стартовал. Готовьте ваши любимые гаджеты, чтобы отправлять нам сообщение на номер 28-40-107, друзья. Ну и напомним правила. Если в течение месяца у нас что-то вы уже забирали, выигрывали, пока вы до розыгрыша не допускаетесь, но сообщение отправлять в любом случае можете. Так что участвуйте на здоровье. Ну и еще, конечно же, друзья, вопрос сегодня будет связан снова с нашим любимым детством.
4: Именно так. У нас всегда вопросы связаны с детками, с детьми, с детством. И да, друзья, мы, как обычно, по традиции, всем желаем удачи. Кстати, вот кто-то к нам присоединяется, пишет слова приветствия, кто-то
3: да,
4: здравствует,
3: конечно,
4: привет.
3: На связи,
4: всем привет, друзья. Да, здорово, что вы с нами на связи. Поэтому да, давайте прямо сейчас к вопросу и будем ждать ваши ответы. Итак, внимание, некоторых мультипликаторов студии DreamWorks, не справлявшихся с работой над мультфильмом «Принц Египта», да и другими, в принципе, проектами, переводили на анимацию этого конкретного мультфильма.
3: Ага.
4: О каком мультфильме идет речь? Какого мультфильма?
3: Да, ты знаешь,
4: и, кстати,
3: как,
4: интересно, почему?
3: Как в «Спарте», да, знаешь, сразу со скалы.
4: Да, сбрасывали.
3: Не справились.
4: Или да, куда-нибудь в ссылку отправляли. Ну, вот, да, оказывается, здесь было тоже примерно так. Вот про какой мультфильм мы говорим, друзья?
3: Да, абсолютно верно. Какой мультфильм? Предлагайте ваши самые интересные версии. Этот мультфильм довольно популярный, известный, любимый многими. Так что я думаю, что правильный ответ не заставит себя долго ждать. Кстати, Том и Джерри предлагает шоу.
4: Том и Джерри.
3: Но я думаю, что DreamWorks этим проектом не занималась.
4: Да, да, да. «Красавица и чудовище», кстати говоря.
3: Это, наверное, диснеевское что-то, я думаю.
4: Диснеевские мультфильмы тоже.
3: Думаете еще, дорогие друзья, давайте мы немножко так поближе, потому что DreamWorks, она относительно недавно, ну, как-то студия имеет свою историю, само собой, но она появилась, конечно же, уже после Disney и других студий, но имеет, друзья, давайте мы немножко так поближе, потому что DreamWorks, она относительно недавно, ну, как-то студия имеет свою историю, само собой, но она появилась, конечно же, уже после.

0: конкретном каком-то мультике, как будто бы, знаешь, передают через сигналы какие-то, возможно, наши радиосигналы друг другу, правильные варианты. Ну, действительно, такое ощущение. Ну что, есть у нас, кстати говоря, вот правильный ответ. И кого мы будем поздравлять?
1: Фирузу будем поздравлять сегодня, да?
0: Отлично, Фируз была первая, мы вас поздравляем. Фируза правильно нам ответила. Да, это на самом деле Шрек, друзья. Тот самый мультик, который покорил многие сердца. Но вот интересно то, что когда-то, оказывается, это было в 90-х, аниматоров, которые не справлялись действительно со своими задачами, переводили на Шрека, потому что DreamWorks сделал в то время главную ставку на другой мультфильм. Это «Принц Египта», про который мы сказали. Да и, в принципе, другие проекты казались более выигрышными на фоне Шрека. А вот Шрек считался проблемным, второстепенным и каким-то даже рискованным экспериментом. И у сотрудников DreamWorks студии, кстати, появился даже глагол «to be Shrek», то есть попасть на этого самого Шрека.
1: Попасть на Шрека, да.
0: Да, как раз для обозначения вот этих самых перестановок.
1: Хотя сейчас никто не вспомнит даже про «Принца Египта». Я даже не знаю существования такого мультфильма.
0: Я знаю, но я скажу, что он, конечно же, в разы уступает по популярности Шреку.
1: Да, в разы, конечно же, да. Так что да, действительно, вот казалось бы, думали, что провальный проект ни к чему хорошему не приведет. Ну вот бац, и сработало, дорогие друзья. Иногда все-таки надо идти не по стандартному, да, наверное, все-таки плану, и тогда, может быть, тебя где-то за углом будет ждать успех.
0: Согласна. Так, у нас еще были верные варианты.
1: Да, были. Шохрух тоже, Шрека нам отправил. Фарах-нос отправил из Шрека.
0: Ганибек вот
1: да,
0: тоже вижу.
1: Хамидов предложил нам Мадагаскар, и Ганибек тоже, да, предложил нам Шрек. Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, молодцы, сегодня справились с заданием. Да.
0: Очень быстренько. И да, еще раз поздравляем нашу победительницу. Ну а те, кто очень хотели выиграть, но сегодня просто чуточку не успели, друзья, не расстраивайтесь, уже завтра в это же самое время у вас вновь будет такая же реальная возможность.
1: Конечно, дорогие друзья, вы главное участвуете, и вам обязательно улыбнется удача. Ну а нам сегодня улыбается большой перерыв, дорогие друзья. Вот он уже на старте, мы вас покидаем, чтобы вернуться уже завтра в 11 часов 10 минут в эту светлую студию и продолжить наше великолепное общение.
0: Именно так, друзья. На сегодня мы заканчиваем открывать второе дыхание. Еще раз желаем вам потрясающего продолжения дня. Очень надеемся, что у нас получилось зарядить вас бодростью, улыбками, хорошим настроением. Пусть этот день так и продолжится.
1: Именно
0: встретимся
1: так
0: и услышимся с вами уже завтра в это же самое время.
1: До
0: пока,
1: завтра,
0: пока,
1: друзья.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Спитомене простаивают 9 предприятий. В Душанбе уничтожили более 900 килограммов наркотиков. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина. В Узбекистане проходит суд по делу экс-руководителей «Узбекнефтегаза». В Согде пройдет республиканская выставка-конкурс на лучшие архитектурные и градостроительные проекты. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. Азия Плюс.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Питомене простаивают 9 предприятий. В Душанбе уничтожили около 900 килограммов наркотиков. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина. Далее подробности этих и других событий. В районе Спитамен в первом полугодии текущего года простаивали 9 промышленных предприятий. Об этом сообщил председатель района Джамшед Джуразода. Большинство простаивающих предприятий не работают еще с 2020 года. Причинами их бездействия являются недостаток инвестиций, банкротство, низкая конкурентоспособность продукции и наличие налоговой задолженности, отметил глава района, добавив, что эти производства не имеют существенного значения для экономики района. Вместе с тем, за этот период в районе были открыты 4 новых производственных цеха и предприятия. В настоящее время в районе насчитывается 67 промышленных производств, отметил глава района. Экспорт продукции превысил 96 миллионов долларов, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 58 миллионов долларов. По словам председателя района, снижение объемов экспорта носит временный характер и связан преимущественно техническими вопросами и несогласованностью условий между производителями и покупателями продукции. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина до конца года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак, передает Интерфакс. Российские власти также рассматривают возможность снизить минимальную долю топлива, продаваемого непосредственно на бирже, до 2%. Запрет, в принципе, не должен касаться поставки российского бензина в Таджикистан, так как республика получает нефтепродукты из России на основе межправительственного соглашения и ежегодно согласовываемого индикативного баланса. Этот механизм предусматривает поставки определенных объемов бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов для внутреннего потребления Таджикистана без уплаты российской экспортной таможенной пошлины. В Душанбе при участии специальной комиссии сожгли и полностью уничтожили свыше 900 килограммов различных наркотических средств, сообщает столичное УМВД. Основную часть изъятого, а это свыше 1 тонны, составили наркотики каннабисной группы. Кроме того, правоохранительные органы изъяли почти 696 килограммов наркотиков опийной группы. Наркотические средства проходили вещественными доказательствами по уголовным делам и были уничтожены после вступления соответствующих судебных решений в законную силу. По данным Агентства по контролю за наркотиками, за первое полугодие года в республике из незаконного оборота изъяли около 3 тонн наркотических средств. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Суд в Ташкенте начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы «Узбекнефтегаза» Баходирджона Сидикова и еще 8 человек, это руководители и представители различных компаний, пишет об этом газета ОЗ. Им предъявлены присвоение или растрата, в том числе в особо крупном размере и в интересах организованной группы, а также злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба и должностной подлог. В Худжанде в начале августа состоится республиканская выставка-конкурс лучших архитектурных и градостроительных проектов «Мемор». Мероприятие направлено на определение лучших проектов среди архитекторов, проектировщиков и авторских коллективов республики, на демонстрацию достижений современного архитектурного проектирования, повышение общественной значимости профессии в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также на улучшение качества архитектурной и городской среды. Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям, в том числе лучший проект многоэтажного жилого дома, здания и комплекса объектов социального, общественного и культурного значения, а также лучшее архитектурное произведение студентов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароной авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакадгир. Ваю онро, тарихи смс, бонавиштани номуна саби худ ва шахризист баракамид. Навадусе, нухсаду панджой ну, чорто сифр фирист. Икдом, харузи джумуа. Дар радио ему, суати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомонай нитро нухтати джей. Як зарвча, як им конят. Онро, аз дас наде.
0: Рахами телефони дорай реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти.
3: Это лето на Азия Плюс.

0: اما لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
7: رادیو آسیا پلاس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, что малыш толкается, кусается или дерется. И первая реакция взрослых – сделать ему строгое замечание. Но важно помнить, маленькие дети редко дерутся из вредности. Чаще всего они просто еще не умеют по-другому выражать сильные эмоции. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ребенок все время дерется, ударил кого-то в вашем присутствии, спокойно остановите его. Я не дам тебе его бить, без крика и унижения. Сначала помогите малышу успокоиться, а уж потом разберитесь, что произошло. Назовите чувство малыша. Я вижу, ты сердишься. Ты расстроился, потому что у тебя забрали игрушку. Когда ребенок учится понимать свои эмоции, ему легче учиться и управлять ими. И обязательно покажите ребенку, что можно делать вместо драки. Сказать: «Мне это не нравится», «Я так не хочу». Можно позвать взрослого. Предложите поменяться игрушками или просто отойти. Помните, дети учатся не только на словах, но и на нашем примере. Если дома конфликты решаются спокойно и с уважением, то ребенок постепенно перенимает именно такой способ общения. Пусть в центре внимания всегда будут не только поступки малыша, но и его чувства. Ведь за каждым ударом часто скрывается просьба: «Помоги мне справиться». Берегите себя и своих деток, и пусть в вашем доме будет больше объятий, терпения и счастливых моментов. Ну а больше сухости и комфорта малышам подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, нежные, гипоаллергенные, они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Делай громче радио. «Азия плюс».

0: Медиа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангометуны офтоп. Вакты кирузи нау сарнишават. از بلندی قلعه چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروع چشمه کوهی را از قلعه تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: С питомени простаивают 9 предприятий. В Душанбе уничтожили более 900 килограммов наркотиков. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина. В Узбекистане проходит суд по делу экс-руководителей «Узбекнефтегаза». В Согде пройдет республиканская выставка-конкурс на лучшие архитектурные и градостроительные проекты. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
5: Як. Бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд. Ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой нарнамоӣ карданд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сонья кушода шуд.
3: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
2: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 3 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нуқта тиджей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта тиджей.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» только вперед!
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاته بانک برای نزدیکان.
0: سلوشی Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Сагдийской области планируют реализовать проект по созданию горно-металлургического промышленного парка. Перспектива его строительства обсуждалась на встрече председателя области Раджаб Ахмадзода с председателем совета директоров компании «Antaik Information and Technology» Суном Дзянем. Сун Дзянь отметил, что бизнес-форум и встречи в формате B2B, прошедшие в Китае в середине этого месяца, позволили китайским предпринимателям ознакомиться с промышленным потенциалом Сагдийской области. По его словам, реализация договоренности между Таджикистаном и Китаем создаст условия для запуска новых совместных проектов, развития добычи и переработки цветных металлов, в том числе золота и серебра. Авиакомпания Somon Air получила первый новый самолет Boeing 737 MAX 8. Воздушное судно назвали в честь ученого, философа и врача Абу Али ибн Сино, сообщает агентство гражданской авиации. Новый самолет планируют первоначально использовать на международных направлениях. В агентстве отмечают, что пополнение парка позволит авиакомпании расширить географию полетов, увеличить количество рейсов и повысить качество обслуживания пассажиров. До конца августа этого года Somon Air планирует получить еще один новый Boeing 737 MAX 8. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак, передает Интерфакс. Российские власти также рассматривают возможность снизить минимальную долю топлива, продаваемого непосредственно на бирже, до 2%. Запрет, в принципе, не должен касаться поставок российского бензина в Таджикистан, так как республика получает нефтепродукты из России на основе межправительственного соглашения и ежегодно согласовываемого индикаторного баланса. Этот механизм предусматривает поставки определенных объемов бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов для внутреннего потребления Таджикистана без уплаты российской экспортной таможенной пошлины. В Душанбе усиливают борьбу с попрошайничеством и бродяжничеством. Во время очередного рейда сотрудники милиции задержали граждан, просивших милостыню возле магазинов, кафе и мечетей. Задержанных доставили в приемник-распределитель и провели с ними профилактические беседы. Некоторым назначили административный арест на различные сроки, другие привлекли к общественно полезным работам. По данным милиции, большинство задержанных трудоспособны и не имеют серьезных проблем со здоровьем, однако сделали попрошайничество способом получения легких денег. Некоторые из них привлекают к этому своих детей. Столичная милиция подчеркнули, что рейды продолжаются, а к занимающимся попрошайничеством и бродяжничеством будут применяться предусмотренные законом меры. 1 и 2 августа в местностях Авткуль города Пинджикента пройдет 5-й горный эко-полумарафон. Как сообщили в Комитете по охране окружающей среды, в марафоне могут принять участие спортсмены, туристы, а также блогеры. Отметим, что Хавткуль – один из самых живописных уголков республики. Участников там ждут захватывающие горные маршруты для бега, отмечают организаторы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком.
10: Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
13: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
1: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Заканчивается второй месяц лета, а лето на Востоке – это пора свадеб. На этой неделе будем говорить о новых семьях и традициях. Думаю, будет полезно послушать как молодым людям, так и родителям, которые подумывают женить или выдавать замуж своих детей.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда кажется, что семья рождается в ЗАГСе, в момент, когда ставят подписи и звучит знакомый марш Мендельсона. Но, если честно, новая семья появляется гораздо раньше и одновременно позже. Раньше, когда два человека впервые начинают думать не «я», а «мы». А позже, когда это «мы» проходит первые настоящие проверки. Семья начинается не с общего адреса и даже не с общего бюджета. Она начинается с ответственности. Когда ты перестаешь жить так, будто все решения касаются только тебя. Это маленькие, почти незаметные шаги. Обсудить планы на выходные и учесть желания другого. Выбрать не самый удобный вариант, потому что так спокойно. Не обоим. Научиться говорить не мне надо, а как нам будет лучше. Но есть и другая важная точка рождения семьи. Это отделение от родительского дома, даже если физически вы живете рядом. Это момент, когда у пары появляются свои правила. Не у нас так принято, а нам так подходит. У каждой семьи свой ритм, свои привычки, свои границы. И они не обязаны быть похожими на границы родителей, друзей или идеальную картинку из социальных сетей. А еще семья рождается в умении выдерживать реальность, когда проходит первая романтическая дымка и становится видно. У одного тревожность, у другого привычка молчать. Один быстро тратит, другой все считает. Один любит гостей, а другой мечтает о тишине. И вот здесь начинается проверка. Мы начинаем бороться друг с другом или учимся договариваться, потому что семья – это не совпадение характеров, а совместная работа. И, пожалуй, главный признак – семья рождается тогда, когда рядом с этим человеком не страшно быть собой, не идеальным, не удобным, а живым. Когда вы можете не только радоваться, но и честно проживать сложные дни вместе. Так когда рождается новая семья? Тогда, когда двое выбирают быть командой. Не по праздникам, а в обычной жизни. И выбирают это снова и снова. Желаю вам, дорогие слушатели, крепкой семейной команды. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Для вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Nice

0: сроки и гарантия результата. Бустон. Профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, что малыш толкается, кусается или дерется. И первая реакция взрослых – сделать ему строгое замечание. Но важно помнить, маленькие дети редко дерутся из вредности. Чаще всего они просто еще не умеют по-другому выражать сильные эмоции. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ребенок все время дерется, ударил кого-то в вашем присутствии, спокойно остановите его. Я не дам тебе его бить, без крика и унижения. Сначала помогите малышу успокоиться, а уж потом разберитесь, что произошло. Назовите чувство малыша. Я вижу, ты сердишься. Ты расстроился, потому что у тебя забрали игрушку. Когда ребенок учится понимать свои эмоции, ему легче учиться и управлять ими. И обязательно покажите.

0: Скажите ребенку, что можно делать вместо драки. Сказать: «Мне это не нравится», «Я так не хочу». Можно позвать взрослого. Предложите поменяться игрушками или просто отойти. Помните, дети учатся не только на словах, но и на нашем примере. Если дома конфликты решаются спокойно и с уважением, то ребенок постепенно перенимает именно такой способ общения. Пусть в центре внимания всегда будут не только поступки малыша, но и его чувства. Ведь за каждым ударом часто скрывается просьба: «Помоги мне справиться». Берегите себя и своих деток, и пусть в вашем доме будет больше объятий, терпения и счастливых моментов. Ну а больше сухости и комфорта малышам подарят подгузники Sof Premium. Мягкие, нежные, гипоаллергенные, они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биор.
3: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: О, зарплата пришла.
6: Ну что, теперь по магазинам?
5: Нет, сначала переведу часть на депозит.
6: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
5: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч сомани.
6: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
5: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахамы, телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.
7: Улетают небо шарик. Он был в форме сердечка. Ему легко беспечно. Он знал, это не век.
4: Дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. به تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангуми тунуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Танцы с нами. Азия Плюс.

شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از
0: شام

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, что малыш толкается, кусается или дерется. И первая реакция взрослых – сделать ему строгое замечание. Но важно помнить, маленькие дети редко дерутся из вредности. Чаще всего они просто еще не умеют по-другому выражать сильные эмоции. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ребенок все время дерется, ударил кого-то в вашем присутствии, спокойно остановите его. Я не дам тебе его бить, без крика и унижения. Сначала помогите малышу успокоиться, а уж потом разберитесь, что произошло. Назовите чувство малыша. Я вижу, ты сердишься. Ты расстроился, потому что у тебя забрали игрушку. Когда ребенок учится понимать свои эмоции, ему легче учиться и управлять ими. И обязательно покажите ребенку, что можно делать вместо драки. Сказать: «Мне это не нравится», «Я так не хочу». Можно позвать взрослого, предложите поменяться игрушками или просто отойти. Помните, дети учатся не только на словах, но и на нашем примере. Если дома конфликты решаются спокойно и с уважением, то ребенок постепенно перенимает именно такой способ общения. Пусть в центре внимания всегда будут не только поступки малыша, но и его чувства. Ведь за каждым ударом часто скрывается просьба: «Помоги мне справиться». Берегите себя и своих деток. И пусть в вашем доме будет больше объятий, терпения и счастливых моментов. Ну а больше сухости и комфорта малышам подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, нежные, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
0: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Басу бараси вам убой сагу, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Заканчивается второй месяц лета, а лето на Востоке – это пора свадеб. На этой неделе будем говорить о новых семьях и традициях. Думаю, будет полезно послушать как молодым людям, так и родителям, которые подумывают женить или выдавать замуж своих детей.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда кажется, что семья рождается в ЗАГСе, в момент, когда ставят подписи и звучит знакомый марш Мендельсона. Но, если честно, новая семья появляется гораздо раньше и одновременно позже. Раньше, когда два человека впервые начинают думать не «я», а «мы». А позже, когда это «мы» проходит первые настоящие проверки. Семья начинается не с общего адреса и даже не с общего бюджета. Она начинается с ответственности. Когда ты перестаешь жить так, будто все решения касаются только тебя. Это маленькие, почти незаметные шаги. Обсудить планы на выходные и учесть желания другого. Выбрать не самый удобный вариант, потому что так спокойно. Обоим. Научиться говорить «не мне надо», а «как нам будет лучше». Но есть и другая важная точка рождения семьи. Это отделение от родительского дома, даже если физически вы живете рядом. Это момент, когда у пары появляются свои правила. Не у нас так принято, а нам так подходит. У каждой семьи свой ритм, свои привычки, свои границы. И они не обязаны быть похожими на границы родителей, друзей или идеальную картинку из социальных сетей. А еще семья рождается в умении выдерживать реальность, когда проходит первая романтическая дымка и становится видно. У одного тревожность, у другого привычка молчать. Один быстро тратит, другой все считает. Один любит гостей, а другой мечтает о тишине. И вот здесь начинается проверка. Мы начинаем бороться друг с другом или учимся договариваться, потому что семья – это не совпадение характеров, а совместная работа. И, пожалуй, главный признак – семья рождается тогда, когда рядом с этим человеком не страшно быть собой, не идеальным, не удобным, а живым. Когда вы можете не только радоваться, но и честно проживать сложные дни вместе. Так когда рождается новая семья? Тогда, когда двое выбирают быть командой. Не по праздникам, а в обычной жизни. И выбирают это снова и снова. Желаю вам, дорогие слушатели, крепкой семейной командой. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 5.
5: Ба ҳисоби миёна, кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд, ки кор мекунанд, дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
6: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат, Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот, Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имун Интернешнл Осон Вакулаяст. Хар интихол Нишони Мухабати Шумо Бахам Дигараст. Бонки Имун Интернешнл Дусти Моляви Шумо.
4: Басу Бараси Ваму Бойсахо Хамеша Джолиб Ва Омузандан. Шарт нестки Нигого Хама Монан Бошан. Балки шарт онаски Далил Хо Мутамат Ва Назар Хо Асосноб Бошан. Амму Вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: А где же та любовь? Скажи мне, кто я для тебя теперь?
1: Радио Азия Плюс. Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: اما لذت طبیعت را احساس کن.
1: سوچنه وسточне радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист, абруй ин ишарат. Кастанг ной хасти, боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лидженд, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
1: Суринам, Дар Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых ноток.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.